0: în placilor razdelite n-au broche. Wow! Big Bang!
1: Pozor, pozor! Uslauni! Grozi množičen izbruh dobre volje!
2: На гасильске веселиці ПГД «Слауна». Хер вас буду под великим шатором об усаким вербину забавили ансамбль Саша Алсеника, скупина «Узрок», фанти с подширен табра и диджей Джонни.
3: Тупима се у петек 14 августа от 19 напрей у «Слауни».
2: Карте по вас чакаю на продайних местих ивенти.
4: Фраери делая.
5: Фраер радио паскрбиза.